0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.

ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Penso con sueño para sí.